0: Arsenal Media. Salut le talent des artistes autochtones d'ici.
1: Не миретен е памшкаян. Не миретен е ваптман.